0: свободу разного мотора, просьбу сына, доброго вашу, пробовали эту точку, если подписались на YouTube.
1: Ну, знаете, как это все, если это все будет, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, как бы, а, discretion in our plan by enforcing the risk estimate requirements. We usually define the number of events to be the minimum reported for each storm portion. That is a minimum of the storm data. I was like, even though I'm very prepared for future storm catastrophes, but I can afford it as if we really need to manage. Because there is another super effect here in building and doing a very good plan and this is your own facility. I'm not comfortable with the job for it. I'm going to say what you thought about this. I mean, I'd like to do this with my eye to be smart. I'm searching for the paper as well.
2: I'm going to go to the next one.
1: здравствуйте.
2: Сейчас мы будем говорить о том, что мы можем сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы могли сделать, чтобы мы Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja
1: тоже попробовать. Но ты же там отяжелел, я не смогу говорить, как после они с этим не поняли, что говорят. Мама, реально, видно, пожалуйста. Не понимается, но он все разговаривает. Это история была. Да, это сужение мертвы. Тоже все запутало своего. Пожалуйста, знаете, что я позвоню, что я должна это послушать. Это все вроде счеты. Я не хочу ответить все. Тоже, а вот все мертвы. Я не смогу говорить, а все это ваша речь мертвая. Но как вы видите, с вами не было. Что это было? Это же я работаю, чтобы было готово. Я обещала со своим детям. Кстати, я встречу пятого собрана. Что себе было? Ты встречу себе было. Она ответила, что ты не так не знала, но я не знала. И все,

0: Este sótano de la noche me chupará. Это супер, это супер, это очень прецизный опор, это супер, но это не надо, это так просто инвестиция в зону, это умерло резать специально. Туристический комплекс может приехать 1700 с любыми игрелями, вестами, дома, это, я бы перестану.
1: На месте нету большой парочки, которая писала, и их новые музыки есть еще комплекс. Если это не было изображение на этом главном центре, еще в зоне, хотите рестораны, то с инсадом же изобрится. Понадобится два рано вместе за державные конкурсы, которые может принять еще 1200 сегодня. Избирательное право у самой смысленности. Она вносит идеально наивысшим стандартам надежности. Усадные отрицы внутри промежального резерва поколения и другого.
2: Это самое главное. Вы уже стартовали за сезон. Пошли в